почвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, офонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

руке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

окна. Сладкий дым на рассвете окутал крыши. Поднимается солнце все выше и выше.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: подробности на дорожное.ру.
1: 18+.
2: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь

года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: С 1 августа в силу вступает ряд нововведений, о них сообщает РИА Новости. Так, в платежных документах за ЖКУ будут отдельной графой указаны расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт. Таким образом, станет ясно, сколько управляющая компания начислила за регулярное обслуживание дома, а сколько за ремонт подъездов, инженерных систем и прочее. Кроме того, налоговая служба начинает направлять пользователям портала госуслуги налоговое уведомление автоматически. Если раньше для этого требовалось предварительное согласие, то теперь оно не нужно. В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал, который стоит дороже золота. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауки. Образец нашли в кировском руднике Хибинского массива, его назвали кольский ашкрафтин. В природе существует и классический ашкрафтин, а уникальность кольского состоит в наличии кальция, марганца и фтора в составе, и структура найденного кристалла входит в группу самых сложных минеральных структур из всех, что известны науке. Только за налет на породе средняя цена составляет $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота. Из более чем 16 миллионов самозанятых в системе обязательного пенсионного страхования участвуют лишь около 516 тысяч человек. За прошлый год отчисления сделали менее 0,5% самозанятых. Как пишет ТАСС, такие данные привел председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. Он подчеркнул, что люди, которые не формируют свою страховую пенсию, могут рассчитывать только на социальную, которая назначается на 5 лет позже страховой, и размер которой значительно ниже. Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по стоимости самых дорогих работ, проданных на ведущих аукционах мира. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что около 40 работ Кандинского преодолели отметку в $5 миллионов, а их общая стоимость превышает 590 миллионов. Вторую строчку занимает Казимир Малевич, на третьем месте по стоимости картины Марка Шагала. О том, насколько хватит бензина в баке, если загорелась лампочка, пишет портал «Автоньюз». Так, по словам специалистов, в среднем проехать можно еще от 50 до 100 километров. Но эта цифра весьма условна и зависит от множества факторов – скорости, температуры воздуха за бортом, загруженности салона и так далее. При этом отмечается, что на лампочке можно ездить без последствий, но не стоит превращать это в привычку. В то же время, если индикатор

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
5: Такие мы удивительные люди.
4: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В новом учебном году в России будет работать 38 тысяч школ. Учиться в них будет более 17,5 миллионов детей. В первый класс пойдут 1,5 миллиона человек. Как пишет Интерфакс, об этом сообщили в Минпросвещение. Там также отметили, что школы обеспечены горячим питанием для младшеклассников. Кроме того, обновляются предметные кабинеты физики, музыки и ИЗО. В следующем году оборудование планируется направить в 20 тысяч кабинетов химии, биологии и математики. В России изменятся правила перевозок пассажиров автобусами и такси. Как пишет ТАСС, согласно приказу Минтранса, с 1 сентября перевозчики будут обязаны указывать в билете данные об уровне комфортности, если существуют разные тарифы. Также правила разрешают использование способа NFC для оплаты и посадки на транспорт при наличии технической возможности у перевозчика. Кроме того, закреплена возможность подтверждения льгот на проезд в общественном транспорте через мессенджер «Макс». Трамп заявил, что согласился не наносить новые удары по Ирану ради достижения сделки. В своей соцсети американский президент написал, что ближневосточные страны попросили США воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры соглашения. В частности, открытие Армузского пролива и ликвидация ядерной угрозы со стороны Ирана. Напомню, в середине июня США и Иран достигли договоренности о временном перемирии, однако позже Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует. Единственную атомную электростанцию Венгрии отключат из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Как пишет ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, работа АЭС ПАКШ будет полностью остановлена впервые за 44 года. Добавлю, в настоящее время из-за аномальной жары и засухи в Центральной Европе уровень воды в реке Дунай понизился до минимальных значений за всю историю наблюдений. Больше всего возрастных машин на Камчатке. Там на долю автомобилей старше 20 лет приходится почти половина рынка подержанных авто. На втором месте идет Чукотский автономный округ, на третьем – Республика Алтай. В пятерку также входят Магаданская область и Алтайский край. Такие данные приводит Национальное агентство промышленной информации. Отмечается, что в среднем по России в структуре продаж подержанных машин на долю авто старше 20 лет приходится 19%, но в 42 регионах этот показатель превышает общероссийский.
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Добрый день, здравствуйте. В эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Ближайший музыкальный час, летний музыкальный час проведем вместе с вами и вашему вниманию. Программа «Звезды Дорожного радио. Топ-10». Главная десятка песен эфира Дорожного радио, конечно же, ждет. Музыкальные новости от артистов за неделю. Посмотрим, что у них произошло. И потенциальная композиция эфира от Аниты Цой «Я твое море». Тоже ее послушаем. И давайте с вами сразу же перейдем к главной десятке песен эфира Дорожного радио. На прошлой неделе у нас с вами был новичок хит-парада. Это Татьяна Буланова с песней «Надо ли». Посмотрим, где она на этой неделе у нас с вами оказалась. Пока что место номер 10. Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя». Терять 5 позиций сразу же по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 10.

0: Звезды дорожного радио.
1: Ну что, я напомню, какими способами вы можете поддержать любимых артистов и их песни. Проголосовать можно на сайте дорожный.ру. Там проходит голосование за главную десятку песен эфира «Дорожного». У следующего исполнителя у нас тоже минус 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. Сергей Лазарев из песни «Тут или там». Вот так вот вы решили. Прежде чем мы с вами, кстати, эту песню послушаем, на этой неделе я листал социальные сети и обратил внимание на то, что Сергей Лазарев выложил видео, где он показывал свой райдер, бытовой райдер на гастролях и сказал: сначала посмотрите, внушительный список, какой у моего балета. Ягоды, колбаса, сыры и тому подобное. А теперь давайте посмотрите мой куда более скромный йогурт, лимон и помидор. И Сергей написал то, что я скромный артист, мне многого не надо, мне к зрителю на сцену надо. С юмором прокомментировал Сергей свой пост. Артист-то скромный, песни хорошие, а вы почему-то решили так. Но решение ваше. 9-я строчка, Сергей Лазарев, «Тут или там».
0: Номер 9.

0: звезды дорожного радио.
1: Далее по курсу восьмая строчка. И на этой неделе там расположился у нас с вами Алексей Петрухин с песней «Мы живы, пока мы любим».
2: Номер 8.

0: Повтор программы.
1: Главный хит-парад дорожного радио.
2: Звезды дорожного радио. ТОП-10.
3: Вот вы сейчас подумайте, что же я говорю. До декабря время еще много и много. Также мы с вами думали, что вот лето началось, а оно уже у нас практически с вами и заканчивается. Последний месяц у нас остался. Ну, ничего страшного, много успеем сделать. Но давайте подумаем про декабрь. 6 декабря. Именно в этот день состоится 14-я народная премия «Звезд дорожного радио» в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце. Билеты уже, кстати, доступны. И вы можете их покупать. Выбирайте. В этом году у нас первые два ряда диванчики для вашего удобства. Кстати, уже очень много куплено. Если вы хотите сидеть в первых рядах комфортно, то поспешите. Ну и в целом, зал комфортный, и с любого места будет видно. Выбирайте по душе и будьте с нами. Будьте вместе со звездами дорожного радио. 6 декабря в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. И далее по курсу у нас с вами Татьяна Буланова, которая получит 15-ю звезду дорожного радио, потому что в прошлом году она получила сразу 2 звезды дорожного радио. И все это ваша любовь, любовь слушателей дорожного радио. Татьяна Буланова, надо ли? Место номер 7.
2: Номер 7.

0: Хосты дорожного радио.
1: Каждый год мы вас стараемся радовать и удивлять на народной премии звезд дорожного радио в Санкт-Петербурге. Кстати, в этом году он состоится 6 декабря, так что об этом говорил. Но и не просто так я сейчас вновь поднял эту тему. Про что я? Про то, что будет много новых участников, которые впервые примут участие в народной премии звезды дорожного радио. Допустим, вот Сергей Лазарев, да, ни разу не получал звезду дорожного радио, будет выступать и будет петь и получать свою первую звезду. Также Алекс Лим примет участие впервые и споет свои хиты, в том числе «Неземная» прозвучит со сцены в этот вечер. Ну а если вы, допустим, живете в Тюмени, в Екатеринбурге, в Перми, в Нижнем Новгороде, да в Москве, у него совсем скоро в этих городах состоятся концерты, сольные концерты при поддержке дорожного радио.

0: Информация есть у артиста на сайте, в официальных группах. Поэтому, если нравится творчество Алекса Лима, то просто рекомендую вам сходить на его концерты и получите удовольствие. Ну и 6 декабря он тоже выступит на народной премии «Звезды дорожного радио». А пока что место номер 6. Игорь Крутой, Алекс Лим, песня «Неземная».
1: Номер 6.

0: Хиты дорожного радио ТОП-10.
1: Александр Иванов и группа «Ронда» с песней «Полчаса» нас порадовали в этом году своей новинкой. Кажется, очень хорошая, добрая такая песня получилась в стиле группы «Ронда». Александр Иванов там вокальные данные свои показывает, очень красиво поет. И вот любовь это видна. Вот что называется «Хит так хит». Была на 8-й строчке на прошлой неделе, сегодня на 5-м месте, плюс 3 позиции. И все благодаря вашей любви, любви слушателей дорожного радио. Кстати, свою любовь вы можете показать с помощью голосования в главной десятке песен эфира дорожного радио. Проходит она на сайте дорожное.ру. Итак, место номер 5. Александр Иванов, «Полчаса».
2: Номер 5.

0: Звезды дорожного радио.
1: Юрий Михайлович Антонов вновь покидает лидерские позиции, пьедестал почета. На прошлой неделе был на второй строчке и вновь спускается на четвертое место. Был он уже тут, но ничего страшного, поднимался на второе место, на первое. В общем, все решать вам. Я только подвожу итоги вашего голосования. Вот вы решили, что место номер 4 у Юрия Антонова песня «Доченька». Так вот, пожалуйста, место номер 4 Юрий Антонов «Доченька». Номер

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Прежде чем мы с вами перейдем к тройке лидеров и потом еще с вами, кстати, послушаем потенциальную песню эфира от Аниты Цой «Я твое море», давайте вспомним с 10 по 4 место. 10 строчка, Ярослав Сумишевский «Я буду солнцем для тебя».
2: Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют небеса.
1: Место номер 9, Сергей Лазарев «Тут или там».
3: Тут или там, на тротуарах мокрых тут.
1: Восьмое место. Алексей Петрухин. Мы живы, пока мы любим.
4: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца наполнил мы.
1: Седьмое место. Татьяна Буланова. Надо ли?
5: Надо ли, не надо ли, только слезы падали.
1: Шестая строчка. Игорь Крутой. Алекс Лим. Неземная.
6: Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая.
1: Александр Иванов и группа «Ронда», «Полчаса», место номер 5.
7: Полчаса, есть у нас полчаса.
1: Песня «Доченька» в исполнении Юрия Антонова, четвертая строчка.

0: Дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10», и впереди тройка лидеров. Давайте посмотрим, кто и как на этой неделе расположился. На третьей строчке именинник прошлой субботы Тони. Каюсь, не поздравил в эфире, но лично набрал, вспомнил после эфира. И вот, видимо, сделали подарок артисту и оставили его на пьедестале почета. Бронза у песни «Ты мое небо» в исполнении Тони.
2: Номер 3.
3: Слова теряют смысл, краски, когда с тобой я наедине.

0: 10.
1: Ирина Круг и Никита Осин с песни «Без тебя» врываются в тройку лидеров. И на второй строчке на этой неделе расположились плюс 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 2.
3: Мне надо было

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Вторую неделю подряд без изменений. Шаман Игорь Бутман. Я красиво живу. Место номер один в главной десятке песен эфира дорожного радио.
2: Номер один.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

Дорожное радио представляет. Новое шоу выходного дня. 5 звезд. Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Винодорожная.ру
1: 18+.
2: Повтор программы.
3: Звезды дорожного радио.
4: Потенциальная песня.
5: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». И в завершении, по традиции, я вашему вниманию представляю рубрику «Потенциальная песня эфира». Что это такое, если вы не знаете? Рассказываю. Песни, которые еще не звучат в эфире дорожного радио, но уже артисты их выпустили. И вот нам важно очень ваше мнение, потому что мы дорожное радио делаем для вас. Высказывайте свое мнение, оставляйте комментарии в наших официальных группах дорожного радио в социальных сетях, где мы представлены. И вашему вниманию Анита Цой, ее песни «Я твое море».
6: Все

Ну вот и все, пришло время прощаться. Я говорю вам до свидания. Ровно на неделю вас оставляю. Голосуйте. Оставляйте свои комментарии за потенциальную песню эфира Дорожного радио. И также не забывайте приобретать билеты на 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио», которая состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Все, берегите себя, родных и близких. С вами был я, Кирилл Сорокин. Услышимся ровно через неделю.

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй, моя любовь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. Об этом сообщила Миноборнауки. Напомню, пилотный проект по переходу на новую модель стартовал в 2023 году. Сегодня в него входят 17 университетов, где студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил, что 9 вузов из 17 уже полностью перестроили свои программы. Мошенники используют информацию из социальных сетей и мессенджеров для создания цифровых досье, которые затем применяют в адресных атаках. Как пишет ТАСС, об этом предупредили в МВД. Там отметили, что зачастую, чтобы войти в доверие к жертве, злоумышленники вступают с ней в прямой диалог, используя приемы социальной инженерии. При этом, по словам экспертов, мошенники практически перестали использовать универсальные легенды, они адаптируются под новостную повестку и современные цифровые сервисы.
2: Мир.
1: Государство Науру сменило название на Науэро. Как пишет Коммерсант, власти страны пояснили, что этот шаг нацелен на укрепление национальной идентичности, сохранение наследия предков и укрепление будущего детей. Добавлю, Тихоокеанское государство Науэро расположено к северо-востоку от Австралии. Наряду с Монако и Ватиканом является одной из самых маленьких стран в мире с населением порядка 12 тысяч человек. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный арбуз. Как правило, он достаточно крупный, с целостной коркой, без повреждений. Окраска корки яркая и контрастная, а светлое пятно на боку, месте, на котором плод лежал на земле, должно быть максимально желтым, иногда с оранжевым оттенком. Как пишет РИА Новости, в ведомстве предупредили, что не допускается разрезать арбуз или дыню на части, а также вырезать кусочек на пробу, поскольку в месте разреза очень быстро размножаются микроорганизмы, что повышает риск инфекций. Название «Буханка» стало официальным для автомобилей УАЗ серии «Старый грузовой ряд». Это следует из данных, размещенных на сайте производителя. Как пишут «Известия», в пресс-службе завода рассказали, что ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы. Добавлю, первый полноприводный фургон повышенной проходимости УАЗ-450 сошел с конвейера в 1958 году. Из-за внешнего вида автомобиль получил прозвище «Буханка».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620 40.

0: 46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Ставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России активно идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что железнодорожники внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, а также цифровизацию сервисов и услуг. Добавлю, первая в стране высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорогу планируют запустить в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Российским семьям с 1 сентября при появлении второго и последующего ребенка будет проще оформить ипотечные каникулы. Доказывать снижение дохода больше не потребуется. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы.

0: учебные сборы или начальная военная подготовка. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в рекомендации Минпросвещения на новый учебный год. Отмечается, что объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю, а окончательное решение о списке курсов и их объеме остается за образовательной организацией. Билеты на транспорт можно будет покупать по биометрии. Такая возможность появится с сентября при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева. Она уточнила, что биометрия не станет обязательным способом для всех пассажиров, а будет использоваться как дополнительный вариант идентификации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Автодорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте

0: плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Дорожное радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения узнаем фирменные рецепты вареников с вишней от Наташи Королевой. Чему хотел бы научиться Кирилл Туриченко, а также узнаем, какой урожай удалось собрать в этом году Аните Цой. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

Подмосковья, роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.

0: вода, одно яйцо и немного соли. Главное, по словам певицы, вкладывать любовь, душу и летнее настроение. Дальше тесто нужно раскатать. Наташа вспоминает, что бабушка учила вырезать кружочки стаканом или другим круглым предметом. Ну а после этого необходимо положить внутрь вишню, конечно, без косточек, и аккуратно слепить вареник. Остается только сварить, посыпать их сахаром и подать со сметаной. Обязательно попробуйте. Анита Цой поделилась в социальных сетях урожаем со своих грядок. На фотографиях баклажаны, кабачки, малина, голубика и жимолость. Подписчики артистки восхитились богатым урожаем и также начали делиться снимками своих дачных достижений. Анита с удовольствием отвечает на комментарии и поддерживает своих поклонников. Певица отметила, что знает людей, которым удается выращивать помидоры, огурцы, зелень и перцы даже в квартире. По словам Аниты, при большом желании возможно все. Для артистки садоводство давно стало не просто увлечением, а настоящим делом жизни. Ранее она рассказывала, что ее любовь к растениям началась с небольшой теплицы, а сегодня на ее участке их уже около 20. Из собственного урожая Анита также готовит домашние закрутки. Кирилл Туриченко рассказал, чему еще хотел бы научиться. Музыкант признался, что придерживается правила, которое всегда повторяет своим племянникам и обязательно передаст сыну. Пока есть возможность жить, есть возможность учиться. Поэтому нужно учиться всему. Давайте послушаем.
1: Я бы, конечно, хотел научиться играть на других инструментах, делать более интересные аранжировки, научиться делать супершоу, которое я обязательно когда-то сделаю, постановки мюзиклов, спектаклей. Конечно же, все, что связано с творчеством, с моей жизнью на сцене, я бы хотел, конечно же, это развивать и этому учиться. Параллельно, конечно, знание языков, это очень интересно. Больше разбираться в искусственном интеллекте, в новых каких-то технологиях. Чем больше мы знаем, тем больше нам будет интереснее жить. Век живи, век учись.
0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
2: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: обзор водителю. Изменятся также требования к перевозке животных. В такси разрешат провозить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также небольших домашних животных и птиц в специальных контейнерах. Запасы газа в хранилищах Европы близки к историческому минимуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, согласно которым в июле разница между объемом закачки и отбора в европейские подземные хранилища стала минимальной за последние 6 лет на фоне жары и снижения импорта. Отмечается, что к настоящему времени хранилища заполнены менее чем на 60%, при этом требования Еврокомиссии подразумевают их заполненность на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Мошенники используют информацию из социальных сетей и мессенджеров для создания цифровых досье, которые затем применяют в адресных атаках. Как пишет ТАСС, об этом предупредили в МВД. Там отметили, что зачастую, чтобы войти в доверие к жертве, злоумышленники вступают с ней в прямой диалог, используя приемы социальной инженерии. При этом, по словам экспертов, мошенники практически перестали использовать универсальные легенды, они адаптируются под новостную повестку и современные цифровые сервисы. Ученые опровергли открытие нового минерала. Ранее в СМИ со ссылкой на Миноборнауки появилась информация об открытии кольского ашкрафтина, который стоит дороже золота. Однако, как пишет ТАСС, в Кольском научном центре Академии наук сообщили, что найден был не новый минерал, а вторичный, а его стоимости сведений нет. В центре также уточнили, что достоверный материал об этом открытии появится 3 августа на сайте Миноборнауки. В Марокко трасса Тизнит-Дахла протяженностью более 1000 километров получила имя президента США Дональда Трампа. Как пишет ТАСС, такое решение принял король страны Мохаммед VI, отметив, что оно является отражением исторического признания США в 2020 году суверенитета Марокко над Сахарой. Добавлю, автомагистраль Тизнит-Дахла считается одним из крупнейших проектов транспортной инфраструктуры в Африке. Она соединяет север Марокко с южными регионами.
1: Новости на Дорожном радио.

0: пути вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру.
1: 18+.
2: Дорожное радио.
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

гор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу

улыбается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложнее.

летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно улыбается.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России активно идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что железнодорожники внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, а также цифровизацию сервисов и услуг. Добавлю, первая в стране высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорогу планируют запустить в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Российским семьям с 1 сентября при появлении второго и последующего ребенка будет проще оформить ипотечные каникулы. Доказывать снижение дохода больше не потребуется. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Тумин. Он напомнил, что с сентября кредитные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Небольшие корректировки фотографии для российского паспорта допускаются, но менять внешность на изображении категорически нельзя. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. По его словам, можно откорректировать мелкие детали, например, свет или отображение теней, но ни в коем случае нельзя убирать с фотографии признаки, которые позволяют идентифицировать человека. Если есть шрам, то его нельзя стирать в фотошопе, также нужно оставлять родинки. Список рекомендованных программ для внеурочной деятельности войдут разговоры о важном, курс «Россия. Мои горизонты», программа «Орлята России», а также курсы «Военный учебный сбор» или «Начальная военная подготовка». Как пишет РИА Новости, об этом говорится в рекомендации Минпросвещения на новый учебный год. Отмечается, что объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю, а окончательное решение о списке курсов и их объеме остается за образовательной организацией. Билеты на транспорт можно будет покупать по биометрии. Такая возможность появится с сентября при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Дуросева. Она уточнила, что биометрия не станет обязательным способом для всех пассажиров, а будет использоваться как дополнительный вариант идентификации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Подробности на дорожное.ру. 18+.
1: Реклама.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо ночью.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Музыкальное лето на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить дорогого друга Панова Александра. Хочу пожелать ему счастья, здоровья, много-много благ. И хочу, чтобы для него прозвучала композиция «Малиновые ночи». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел поздравить с Днем Десантника своих дорогих и любимых родственников и друзей, народного дядю Александра Владимировича Лашина и своего коллегу, механика Егора Сергеевича Кистакина. Пожелать им здоровья, счастья, духовности, благодати. С уважением, Николай Терешин.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Дорогой дорожный радио, спасибо, что вы есть. Очень хорошая передача. Я очень люблю вас. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Стеллы Джани «Ты опоздал». Большое вам спасибо. Дай Бог вам всего-всего самого лучшего.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет своему любимому дедушке, своей любимой бабушке. Я хотел бы для них поставить песню «Чиж и Ко» о любви. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру.
0: Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у нашего сына день рождения. Мы хотим поздравить его, пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, успеха везде и во всем, чтобы каждый день приносил ему только радость. Сынуля, мы тебя очень любим. А в подарок примет нас эту песню. А вам, Дорожное радио, спасибо.
0: Thank you.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня 2 августа. Я бы хотел поздравить с праздником, днем ВДВ, пожелать всем хорошего настроения, крепкого здоровья и терпения. И в качестве музыкального подарка я бы хотел, чтобы прозвучала песня группы «Любэ Конь». Спасибо большое, Дорожное радио.
2: Иду ночью в поле с конем.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер. Хочу поздравить твою самую хорошую женщину, Светлану Леонидовну, с днем рождения. Желаю ей всего самого хорошего и светлого, чтобы беды ее обошли стороной, чтобы не огорчали родные и близкие, чтобы она почаще улыбалась, была всегда приветлива, мила. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Для всех прошу поставить песню «Шамана», самый русский хит. Спасибо большое.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю всех десантников с праздником. Всем счастья, успехов, благополучия. И у меня сегодня день рождения. Желаю себе тоже счастья и, конечно же, здоровья. А вам всем большое спасибо, всем удачи и тоже, конечно, крепкого здоровья. До свидания.

войска. Погуляем, да по городу пройдем, пусть в сторонку отойдет педант. Пусть гуляет вся Россия, за погоны голубые, за ребят, прославивших десант. И гуляет вся Россия, за погоны голубые, за ребят, прославивших десант. Давай, братишка, вспомним путь домой и тех ребят, что смело шли с тобой. По Афгану и Чечне, на войне, как на войне, мой побратим, сегодня ты со мной.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, дорогое, любимое Дорожное радио. Хочу передать поздравления своей правнучке. Дорогая моя красавица, с днем рождения тебя поздравляю. Здоровья, любви, всегда хорошего настроения, много улыбок, успехов в учебе и любить и слушать своих родителей. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своим коллегам, сотрудникам, знакомым, родственникам. Желаю вам всем крепкого здоровья, долголетия, мира, добра. Чтобы это лето приносило вам радость, счастье, исполнилось все на...

0: Настя, любимая, желаем тебе счастья и долгих лет жизни, чтобы всю жизнь было хорошо. От внучек Насти, Сабины и от внуков Арсена и Аслана, сына Миши и дочери Марины. Хотим заказать песню Ирины Аллегрова «Младший лейтенант». Спасибо, Дорожное радио.
1: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я поздравляю всех с праздником ВДВ. И еще сегодня праздник Илья Пророка. Так, Илья Пророк, 2 часа уволок. Будет уже темней. Я хочу пожелать всем здоровья. Всего вам хорошего, успеха. А вам я желаю поменьше работы, побольше отдыхать. Всего вам доброго.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. 2 августа столько праздников. И день ВДВ, или я пророк, или день. И день железнодорожников. Всех я поздравляю и летнего позитивного настроения желаю. Кто сейчас в пути и едет в поездах, счастливого пути. И для всех песня Анатолия Коржа «Попутчики». С любовью, Татьяна. Спасибо, любимое дорожное радио.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: 518-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.

0: 67-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

сударь, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

до сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

0: водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй, моя любовь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России активно идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что железнодорожники внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, а также цифровизацию сервисов и услуг. Добавлю, первая в стране высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорогу планируют запустить в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Российским семьям с 1 сентября при появлении второго и последующего ребенка будет проще оформить ипотечные каникулы. Доказывать снижение дохода больше не потребуется. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Тумин. Он напомнил, что с сентября кредитные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Небольшие корректировки фотографии для российского паспорта допускаются, но менять внешность на изображении категорически нельзя. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. По его словам, можно откорректировать мелкие детали, например, свет или отображение теней, но ни в коем случае нельзя убирать с фотографии признаки, которые позволяют идентифицировать человека. Если есть шрам, то его нельзя стирать в фотошопе, также нужно оставлять родинки. Список рекомендованных программ для внеурочной деятельности войдут разговоры о важном, курс «Россия. Мои горизонты», программа «Орлята России», а также курсы «Военный учебный сбор» или «Начальная военная подготовка». Как пишет РИА Новости, об этом говорится в рекомендации Минпросвещения на новый учебный год. Отмечается, что объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю, а окончательное решение о списке курсов и их объеме остается за образовательной организацией. Билеты на транспорт можно будет покупать по биометрии. Такая возможность появится с сентября при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева. Она уточнила, что биометрия не станет обязательным способом для всех пассажиров, а будет использоваться как дополнительный вариант идентификации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь.

фальш. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России активно идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что железнодорожники внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, а также цифровизацию сервисов и услуг. Добавлю, первая в стране высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорогу планируют запустить в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Российским семьям с 1 сентября при появлении второго и последующего ребенка будет проще оформить ипотечные каникулы. Доказывать снижение дохода больше не потребуется. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Тумин. Он напомнил, что с сентября кредитные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Небольшие корректировки фотографии для российского паспорта допускаются, но менять внешность на изображении категорически нельзя. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. По его словам, можно откорректировать мелкие детали, например, свет или отображение теней, но ни в коем случае нельзя убирать с фотографии признаки, которые позволяют идентифицировать человека. Если есть шрам, то его нельзя стирать в фотошопе, также нужно оставлять родинки. Список рекомендованных программ для внеурочной деятельности войдут разговоры о важном, курс «Россия. Мои горизонты», программа «Орлята России», а также курсы «Военный учебный сбор» или «Начальная военная подготовка». Как пишет РИА Новости, об этом говорится в рекомендации Минпросвещения на новый учебный год. Отмечается, что объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю, а окончательное решение о списке курсов и их объеме остается за образовательной организацией. Билеты на транспорт можно будет покупать по биометрии. Такая возможность появится с сентября при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева. Она уточнила, что биометрия не станет обязательным способом для всех пассажиров, а будет использоваться как дополнительный вариант идентификации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Надежный автомат», «Ошибки управления» и «Правила буксира». С вами Владимир Лебедев. Поехали! Вы в курсе, что автоматическая коробка передач вообще-то очень надежный агрегат? 95% причин выхода из строя КПП – неграмотное использование и обслуживание. Перечислю самые главные ошибки. Номер один – кикдауны. Это когда тапка газа в пол. Настолько же вредно поигрывание той же педалью или постоянная езда с пробуксовкой. Далее. Энергичная поездка на перегретом движке и коробке или, наоборот, на непрогретых агрегатах. Едем дальше. Переключение перед-зад на повышенных оборотах. Кстати, некоторые особо талантливо умудряются врубать заднюю передачу на маленьких скоростях. Тоже, как понимаете, не сахар для коробки. Масло. Низкий уровень, высокий уровень, отвратительное качество. Все это ощутимо сокращает срок жизни агрегата. Что еще? Одновременное использование педалей газа и тормоза. Ну, здесь сами понимаете. А вот типичная ошибка для тех, кто недавно пересел с ручки на автомат. При трогании подача газа до того, как машина получила ощутимый толчок вперед в результате включения передачи. И продолжим тему. Буксировка машины с автоматом. Можно или нет? Вопрос этот возникает прям-таки с устрашающей систематичностью. Ну что ж, лишний раз повторить не вредно. Буксировать автомобиль с АКПП можно. Просто нужно соблюдать при этом некоторые нехитрые правила. Итак, секрет номер один. Называется 40 на 40. Буксировать автомобиль можно на скорости не более 40 км в час на дистанцию до 40 км. После этого необходимо остановиться, остудить трансмиссию и можно снова трогаться. Вообще, я бы даже перестраховался. 25 километров проехали и хорош. Перерыв много времени не займет, а экономия по ремонту может быть довольно существенной. И еще. Селектор только в нейтральном положении N. При этом, если мотор заводится, оставьте его включенным для циркуляции масла. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В новом учебном году в России будет работать 38 тысяч школ. Учиться в них будет более 17,5 миллионов детей. В первый класс пойдут 1,5 миллиона человек. Как пишет Интерфакс, об этом сообщили в Минпросвещение. Там также отметили, что школы обеспечены горячим питанием для младшеклассников. Кроме того, обновляются предметные кабинеты физики, музыки и ИЗО. В следующем году оборудование планируется направить в 20 тысяч кабинетов химии, биологии и математики. В России изменятся правила перевозок пассажиров автобусами и такси. Как пишет ТАСС, согласно приказам Минтранса, с 1 сентября перевозчики будут обязаны указывать в билете данные об уровне комфортности, если существуют разные тарифы. Также правила разрешают использование способа NFC для оплаты и посадки на транспорт при наличии технической возможности у перевозчика. Кроме того, закреплена возможность подтверждения льгот на проезд в общественном транспорте через мессенджер «Макс». Трамп заявил, что согласился не наносить новые удары по Ирану ради достижения сделки. В своей соцсети американский президент написал, что ближневосточные страны попросили США воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры соглашения. В частности, открытие Ормузского пролива и ликвидация ядерной угрозы со стороны Ирана. Напомню, в середине июня США и Иран достигли договоренности о временном перемирии, однако позже Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует. Единственную атомную электростанцию Венгрии отключат из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Как пишет ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, работа АЭС ПАКШ будет полностью остановлена впервые за 44 года. Добавлю, в настоящее время из-за аномальной жары и засухи в Центральной Европе уровень воды в реке Дунай понизился до минимальных значений за всю историю наблюдений. Больше всего возрастных машин на Камчатке. Там на долю автомобилей старше 20 лет приходится почти половина рынка подержанных авто. На втором месте идет Чукотский автономный округ, на третьем – Республика Алтай. В пятерку также входят Магаданская область и Алтайский край. Такие данные приводит Национальное агентство промышленной информации. Отмечается, что в среднем по России в структуре продаж подержанных машин на долю авто старше 20 лет приходится 19%, но в 42 регионах этот показатель превышает общероссийский.
0: Новости на Дорожном радио.